0: время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше-ниже, в прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
1: А сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 12, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 18,20.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 21 сентября, начинается новая неделя. И, кстати, на этой неделе у нас будет настоящее бабье лето. В районе плюс 20, а самое главное, без дождей. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус», у нас так принято.
3: Щербакова, 4, 0+.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
13: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сегодня в Кировском филе минтая свежемороженое в блоке 499.99 за килограмм. Крупа гречневая ядрица экстра 79.99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
15: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
16: Приходите, так и сделаем.
15: А куда?
16: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
15: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
16: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
17: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем до плюс 20. Сегодня будет сухо и тепло. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы, неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы, неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью, придется делать выбор. Раки, неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы, неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы, неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу, действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть ложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
0: Почему люди приезжают покричать на океан? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 7.23 в центре Екатеринбурга, плюс 12, а днем до плюс 20. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
0: У нас, конечно, до океана далеко, но прокричаться можно или в лесу, или в горах. Поэтому, если что-то услышите подобное, не удивляйтесь. Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника.
4: Реклама. Жилой комплекс Никольский от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: «Хавейл» в «ЦС Моторс». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
15: Сложно!
14: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В октябре 8-го в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 20 и без дождей. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Доброе утро. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге задержали троих мужчин, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве. По версии следствия, фигуранты в конце мая и начале июня вымогали 1 миллион рублей у 36-летнего местного жителя. В июле похитили 25-летнего молодого человека, также угрожая, вымогали 1 миллион рублей, пишет «Комсомольская правда». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до 20:00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Большая российская кинопремьера состоится на этой неделе. Фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в широкий прокат 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и до плюс 20. В Первоуральске тоже плюс 18-20, в Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 17-19, в Новоуральске плюс 16-18.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: вместе с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12. Сегодня понедельник, 21 сентября, и в этот день начали строить самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа. Зачем на стройке нужно было очень много льда, узнаем минут через 5 на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
7: Сегодня в Кировском. Сыр Тильзитер, село Зеленое, 349,99 за 400 граммов. Пирожное Орион Чокопай в глазури, 139,99 за 360 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Веер Моу представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – Веер Моу. Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
10: Пап, ты мне?
9: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
10: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
9: Нет, сынок. Это нам с мамой.
11: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
10: Это же для молодых!
9: Как раз нам с мамой.
11: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
12: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесия. На Краснолесия от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На объездной от Светлореченской до Серафима Дерябиной. На второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. И на Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурзинской. Самые загруженные магистрали восточные в сторону ЖД вокзала. Репина в центр и Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
13: Ну давай, ну заводись!
14: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
15: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, а днем до плюс 20. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели, жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика», дом «Стан».
7: Радио Си.

0: Радио Эси с вами на часах 7.56 в центре Екатеринбурга плюс 13. У нас 5 минут до новостей, а после новостей на Радио Эси будет вкусная игра. Начнем неделю вкусно на Радио Эси. Держите на готове телефоны, номер Радио Эси 235-103.7.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. 103.7 FM.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Сегодня днем до плюс 20. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Центр избирком обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России, находится на 6-м месте. В целом же на 1 августа задолженность уральцев перед банками составляла 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, растущие у автомобильных дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. И эта ситуация официально подтверждена исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом. И при употреблении их в пищу человек не набирает лишний вес. Осторожность с грибами также нужно сохранять людям, страдающим различными формами аллергии. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 18-20.
2: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 21 сентября, на этой неделе к нам пришло бабье лето. Будет тепло, в районе плюс 20, и самое главное, без дождей. 8 часов и 10 минут в Екатеринбурге. Сейчас на Радио Си становится чуточку вкуснее и точно уютнее, потому что начинается вкусная игра, в которой мы продолжаем исследовать кухни мира, а вы за правильные ответы можете получать вкусные призы. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила на этой неделе у нас простые. Нужно звониться и назвать страну, которую мы загадали. А догадаться можно будет по национальным блюдам этой страны. Сейчас назову несколько подсказок. Кто первым даст верный ответ, тот и получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103.7. А блюда сегодня у нас такие. Путук, хоровац, Курджин. Какую страну мы загадали? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Звоните прямо сейчас. А мы пока узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на Радио ИСИ о «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.13. Минут через 5 на Радио Си узнаем, насколько триумфально вернулась на большую сцену Селин Дион. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Думаешь, купить крутую квартиру — это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
8: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
7: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
8: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
9: Застройщик ОЭЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: ЭРТО «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова, 4. 0+.
14: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Светореченской от Васильковой до Объездной. На Машинной от Переходного переулка до Фурманова. И на Верхотурском проезде проспект Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. Самые загруженные магистрали — Репина в обе стороны, Ленина в обе стороны и Восточная в сторону ЦПКИО.
15: Реклама. Глазурит «Лада». «Лада» глазурит. К

0: Мотоспорт. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Здравствуйте, с вами. Доброе утро. На часах 8:20. У нас проходит вкусная игра, где по блюдам на этой неделе нужно догадаться, какую страну мы загадали. Блюда прозвучали уже такие: путук, хоровац и хурджин. Какая же это страна? Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: А мы думаем, что это Армения.
0: А как вы догадались, что это Армения?
1: Ну, мы были в Армении, и хорватское, армянское такое вообще слово. Вот.
0: Слово
1: Армения. Мы с ребенком едем, мы слушаем вас со времен еще рецептов, и вот даже дошли до городов.
0: Хорошо. Ну, по звуку, конечно, похоже на Армению. А из чего состоит хоровац, раз уж вы про него?
1: Ну, мы не знаем. Мы такие же обычные люди.
0: Что, шашлык не пробовали армянский?
1: Все принято.
0: Конечно, это армянский шашлык. Хоровац.
1: Круто.
0: Как вас зовут?
1: Я Егор.
0: Егор, ну, видимо, уже давненько заочно играете во вкусную игру.
1: Да, мы неделю точно прошлую ездили с ребенком в школу. И все вот и министроны, и подтаи стали угадать.
0: Ну, сегодня вот угадали страну. По блюдам действительно речь про Армению. Так, ну, я так понимаю, хороваться, если не попробовали, то можно будет попробовать с помощью промокода от Яндекс.Еды.
1: Вот, с удовольствием.
0: Армянский шашлык хоровац. И, кстати, вот там овощи тоже, когда запекают, тоже называют этим словом. Имейте в виду, можете и то, и другое попробовать. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов сегодня ваш. Поздравляю.
1: Круто. Радио ИСИ, спасибо большое.
0: На здоровье. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем, но уже завтра. А минут через 10 на Радио ИСИ будем определять играющую дату в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер Радио ИСИ прежний 235-103-7. А прямо сейчас на Радио ИСИ узнаем, как Селин Дион вернулась на большую сцену.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов в полной тишине Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Если оказаться на таком концерте вживую, можно точно прослезиться буквально на каждой песне. Ну а Селин Дион отдельные аплодисменты за ее огромную волю. Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная. 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте. 39,99 за 130 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Добрый день.
10: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
9: Такого не существует.
10: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
11: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
12: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина девятого. На Радиоси начинается игра. День рождения. Каждый день спонсор игры ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. Парк развлечений «Тут так круто». Сегодня вы можете выиграть билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут так круто» без возрастных ограничений. Тут все очень просто. Если играющая дата совпадет с днем вашего рождения, сразу набираете 235-103-7. Это телефон Радиоси. Нужно звониться первым. А в игре сегодня будьте внимательны. 25 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103-7. Если вы родились 25 августа, телефон радиоси 235-103-7. Пробуйте, дозванивайтесь. 25 августа в игре. Телефон радиоси 235-103-7. А сейчас на радиоси новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Онлайн на выборах в Госдуму на федеральной платформе дистанционного электронного голосования приняли участие в выборах 3 300 000 избирателей. Ночью об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. В тройке лидеров интернет-голосования Подмосковье, Свердловская и Ростовская области. Бабье лето в Свердловской области будет продолжаться до конца этой недели. До среды, по данным Уральского гидрометцентра, на всей территории области воздух будет прогреваться до плюс 20 и плюс 22 градусов. Со среды ветер сменится на северо-западный и добавит дневной прохлады. Небольшой дождь возможен не раньше четверга. Жительница Самары пришла на избирательный участок с енотом. Животное было на поводке и вело себя аккуратно, вопреки природным привычкам. Енот Берта обнюхала все помещение, тщательно ощупала прозрачную урну и в целом осталась довольна визитом и вниманием. Фото из соцсетей публикует газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И плюс 18-20. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.56 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Через 5 минут на Радио Си в новостях про проверки трат российских должников и популярные направления для отдыха этой осенью. А после новостей на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си мелодия «Неприкрытые чувства».
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Грант 110-385-001-8073.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
10: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО АН Астра, ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Центр избиркома обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму, об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам, об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18:00 в воскресенье опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, «Единая Россия» также лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского законодательного собрания. Вечером в системе ГАЗ выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. И плюс 18-20.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 9 часов и 10 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 21 сентября. Начинается новая сухая и теплая неделя. На этой неделе днем будет до плюс 20. Вот, что называется, пришло к нам бабье лето. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на шоу «Рок Трибьют» для лиц старше 12 лет. А вопрос сегодня у нас вот такой. Сегодня день рождения еще и фантаста Герберта Уэллса. 160 лет назад он родился 21 сентября. Автор романов «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка». И он же автор множества афоризмов. Вот что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Как вы думаете? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103-7. Сегодня 160 лет со дня рождения Герберта Уэллса, писателя-фантаста. Что он называл главной помехой для успешной карьеры? По одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гран 110-385-001-8073.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Щерса от машины до 8 марта, на объездной от Громова до Амундсена, на объездной от Московской до Амундсена, на Амундсена от Бардина до объездной и на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в сторону ЖД вокзала и Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
11: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: радио Си группа «Чайф», которые дарят нам рок-н-ролльное настроение. А в «Невероятном вопросе» на радио Си у нас тоже подарочек в плане рок-н-ролла. Это пара билетов на шоу «Рок-трибьют» для лиц старше 12 лет. Вопрос такой. 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он автор многих книг и многих афоризмов. И согласно одному из них, что же Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Принимаем по одному варианту. Телефон радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Есть вариант ответа.
0: Так.
1: Не вариант, я знаю ответ. Речь идет об уме.
0: А как вы так догадались?
1: Я слышал этот афоризм.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Неожиданно. Хорошо. Как вас зовут?
1: Максим.
0: Максим. А какие успехи в карьере у вас уже есть? Или, скажем так, что мешает?
1: Генерального директора компании.
0: Ого! Вы гендиректор?
1: Да.
0: Вот это круто. Ну, ум помогает? Не как Герберт Уэллс сказал. Интеллект.
1: Интересный намек. Да, да, я думаю, что в моем случае он помог.
0: Ну, не все афоризмы, знаете ли, срабатывают. Это хорошо. Как вот звучит на самом деле афоризм? Ум – наибольшая помеха карьеры, ведь само понятие разума означает способность постоянно искать новое, а это и есть отрицание всего устоявшегося. Вот к этому пришел Герберт Уэллс в свое время. Хорошо, Максим, ну, карьера у вас построена. Как у вас со свободным временем?
1: Вы знаете, хватает. Удалось выстроить баланс между работой и отдыхом.
0: Это прекрасно. И на этой неделе еще будет прекрасная погода. Надеюсь, успеете воспользоваться.
1: Да, тоже надеюсь.
0: Хорошо. Максим, сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе на радио Си получаете пару билетов на шоу «Рок-трибьют».
1: Круто, спасибо.
0: Немного информации на правах рекламы. Вас ждет вечер настоящего рока, живой звук и энергии, которую невозможно почувствовать через наушники. Хиты культовых групп прозвучат на одной сцене, погружая в атмосферу больших рок-концертов. Шоу пройдет 8 октября на сцене Театра эстрады для зрителей старше 12 лет.
1: А я, Поляков Максим, со 40 лет, разгадал невероятный вопрос на радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на радио Си гороскоп на эту неделю.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы. Неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы. Неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки. Неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы. Неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы. Неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу. Действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть ложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
0: Что делать, если очень сильно хочется просто покричать? Об этом минут через пять на радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.25 в центре Екатеринбурга плюс 14 сегодня днем до плюс 20. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
0: У нас до океана очень-очень далеко, до океана не докричаться, но зато можно это сделать в лесу или в горах. Радио Си с вами, доброе утро, хорошего понедельника.
4: Реклама. Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Жилой комплекс Никольский от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Радио «Россия», золотые хиты. 9.32 в Екатеринбурге, города плюс 14. Сегодня днем до плюс 20. Ветра у нас практически нет. И, кстати, до вечера вторника действует предупреждение о смоге. Сейчас на радио «Россия» новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни набирает больше 97% голосов избирателей. Это предварительные данные республиканского ЦИК, опубликованные ночью. За два часа до закрытия участков явка на выборах в Чечне превышала 93%, сообщают ведомости. Трамваи встали в Екатеринбурге на проспекте Ленина в районе перекрестка с Восточной. По данным портала Е1, под вагоны упала девушка. К остановке приехал автомобиль реанимации. В направлении Луначарского сейчас не ходят трамваи 8, 13, 15, а также 16 и 23 маршрутов. На Камчатке ищут туриста из Израиля, который пропал в районе действующих вулканов. Вечером в воскресенье мужчина должен был сообщить спасателям о завершении своего маршрута, но на связь не вышел. С ночи иностранцы ищут сотрудники МЧС. Они будут обследовать маршрут между вулканами Горелый и Мутновский. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. На улице солнечно и по-осеннему тепло и хорошо. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха плюс 18-20. В Первоуральске тоже плюс 18-20. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 17-19. В Новоуральске плюс 16-18.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.53 в Екатеринбурге в центре плюс 14. Как связан набор веса и недосып? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Еще узнаем про новую технику для тушения лесных пожаров в Свердловской области. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си знаменитая мелодия «Попкорн». Послушаем, как ее исполняет гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова, 4. 0+.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 14 днем до плюс 20. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает по почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». В Кольцово при подготовке к полету задымился самолет. Пассажиров и экипажа в этот момент на борту не было. Также известно, что инцидент случился с лайнером авиакомпании Red Wings. Задымление было в носовой части, его ликвидировали. Предварительная причина происшествия – техническая. Борт сняли с рейсов, пишет портал Е1 со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Новую технику купили для Уральской авиалесоохраны. Пожарные машины, Урал, квадроциклы, а также специальные прицепы и гусеничные тракторы передадут в лесопожарные отделения в Ивделе, Сосьве, Тугулыме, а также Сысерти и Березовском. Техника будет доставлять воду для тушения в труднодоступные и малопроходимые территории, пишет «Коммерсант Урал». Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
0: А сейчас на радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 18.20.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну,
3: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио «Эсси» с вами, на часах 10.11. Что может заменить обычные дворники в автомобиле, узнаем прямо сейчас. Спонсор «Минуты драйва» на радио «Эсси» ООО «Наши машины». «Хавейл» и «Юль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио «Эсси» с вами, меня зовут Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 21 сентября, начинается сухая и теплая неделя. Вот что значит, когда к нам пришло бабье лето. Минут через 10 на радио «Эсси» узнаем, как триумфально вернулась на сцену Селин Дион. Через минуту «Мумитроль» с песней «Невеста» на радио «Эсси».
4: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: На радио ИСИ музыкальные легенды, только что Depeche Mode, Personal Jesus, а через пару минут Мадонна, Мартин Гаррикс и свежая работа под названием Bizarre. 10:21 в Екатеринбурге, в центре плюс 15. Сейчас на радио ИСИ самое время узнать, как триумфально на сцену вернулась Селин Дион.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала, ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior, без бретелей. В один из самых кульминационных моментов, в полной тишине, Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

Такие песни вживую наверняка пробирают до мурашек. Ну а Селин Дион, отдельный респект за ее волю. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Ник Кейв и Кайли Миноук. Половина одиннадцатого в Екатеринбурге, в центре плюс 15. За окном уже не утро, но пока еще не день, а днем будет до плюс 20. Впереди у нас Долорес Риордан, Ordinary Day. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Более 90% протоколов на выборы в Госдуму обработаны к утру понедельника, сообщили в Центризбиркоме. Партия «Единая Россия» набирает 57,68% голосов. На втором месте КПРФ, далее идут ЛДПР и «Новые люди». Девушку, которая упала на рельсы на остановке трамвая на Ленина-Восточной, увезли в больницу. По информации портала Е1, пострадавшей 16 лет, что стало причиной падения, не уточняется. Движение трамваев восстановлено. Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье в августе этого года. За месяц стоимость квадрата в столице выросла больше, чем на 5%. На втором месте Санкт-Петербург, тройку замкнул Екатеринбург, пишут «Ведомости». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, плюс 18-20. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет» только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтеморге без 20.11, в центре плюс 15. Сегодня понедельник, 21 сентября. Сегодня 160 лет со дня рождения Герберта Уэллса, писателя-фантаста. И сегодня день рождения у Стивена Кинга. Так вот совпало, представляете? Чего боится сам Стивен Кинг, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который...

0: лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Добрый день.
2: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Шон Мендес и Камила Кабелло, Сеньорита. В Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 15. А днем самое главное без дождей и до плюс 20. И, кстати, до вечера вторника, до завтрашнего вечера действует штормовое предупреждение из-за смога. Впереди у нас Modern Token, Jet Airliner, а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет. Написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

вами Радио Си. В Октябрьске без 5:11, в центре города плюс 16. За окном яркое, высокое синее небо продолжает нас удивлять и радовать. И да, к нам пришло бабье лето, обещанное синоптиками. Через 5 минут на Радио Си в новостях о том, сколько россияне готовы экономить на собственной красоте. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радио Си Кенни Джи и мелодия «Malibu Dreams».

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио СИ новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паревит».
4: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио «Сия» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и плюс 18-20.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» вокалист группы «Аха» и очень пронзительная песня, которая замечательно звучит, когда за окном теплая, солнечная, осенняя погода. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 21 сентября, и всю неделю у нас будет сухо и тепло. 11:10 в Екатеринбурге, через минуту Вячеслав Бутусов с песней «Берег» на радио «Си».
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».
0: Радио «Си» всегда рада поднять вам настроение. И один из способов это сделать – вкусные подарки. Участвуйте во вкусной игре на радио «Си». Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням. После 8 утра ловите наши кулинарные задания. Отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн, в любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио Си Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Тонс энд Ай и песня «Gone, Gone, Gone», которая буквально в конце прошлого года залетела на радио Си, и у этой песни есть, в принципе, свой день рождения. Появилась она 10 октября 2025 года, так что скоро у этой песни будет годик. На часах 11.19, в центре города плюс 16, впереди Ума Турман с песней «Кажется». Через минуту Сандра, Мария Магдалена на радио Си.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Ума Турман. На часах 11:28, в центре города плюс 16. Впереди у нас One Republic, кое-что из свеженького, песня Need Your Love. А прямо сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Онлайн на выборах в Госдуму на федеральной платформе дистанционного электронного голосования приняли участие в выборах 3 300 000 избирателей. Ночью об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. В тройке лидеров интернет-голосования Подмосковье, Свердловская и Ростовская области. Бабье лето в Свердловской области будет продолжаться до конца этой недели. До среды, по данным Уральского гидрометцентра, на всей территории области воздух будет прогреваться до плюс 20 и плюс 22 градусов. Со среды ветер сменится на северо-западный и добавит дневной прохлады. Небольшой дождь возможен не раньше четверга. Жительница Самары пришла на избирательный участок с енотом. Животное было на поводке и вело себя аккуратно, вопреки природным привычкам. Енот Берта обнюхала все помещение, тщательно ощупала прозрачную урну и в целом осталась довольна визитом и вниманием. Фото из соцсетей публикует газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 18-20.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио Си Марлон Руде с песней New Age. 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. Три песни, которые мы обычно слушаем в последнюю четверть каждого часа, и те самые три песни, которые нам помогают путешествовать в музыкально-временном пространстве. В этом выпуске Алекс Хэббен, Анда, чуть раньше Дюран Дюран, и уже скоро Тото Кутуньо откроет золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
11: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
12: Нет, пока. А что?
11: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
13: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
11: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
14: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800. 800 800.

0: вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. 11:58 в Екатеринбурге, сегодня с 12 на Радио Си с вами Роман Калашников, который наверняка будет себя очень сильно заставлять, буквально держать в руках, чтобы не отправиться погулять в такую-то солнечную прекрасную погоду. Но, думаю, до вечера он все-таки сможет себя сдержать. А мы с вами встретимся завтра. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация. Вторая очередь».
1: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%. Самым массовым сегментом оказались избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Далее голосовали те, кому за 50, и тройку замкнули молодые люди от 18 до 35. В топ регионов по числу голосов вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, а также Алтайский край и Челябинская область. Трамваи с утра вынуждены объезжать проспект Ленина. На путях в самом центре Екатеринбурга уже третье происшествие. Как сообщает портал Е1, сейчас ДТП произошло в районе оперного театра. Трамвай здесь столкнулся с автомобилем. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Маминой-Сибиряка. Утром на остановке Восточная на проспекте Ленина под вагоном оказалась 16-летняя девушка. Ее на скорой увезли в больницу. Также около 9 утра на остановке Театр Мускомедии произошла поломка вагона. Трамваи не ходили в направлении Дворца молодежи. Предупреждение о смоге продолжает действовать в Свердловской области. Маловетренная погода сохранится до вечера вторника, сообщает Уральский гидрометцентр. С понедельника по среду в регионе сохранится теплая и сухая погода, а 24 сентября к Уралу подойдет скандинавский антициклон. Кроме теплого воздуха, он несет с собой порцию холода. На севере и востоке Среднего Урала возможен небольшой дождь. Из-за смены направления ветра на северное похолодает на 3 и даже 5 градусов. Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с рекордным результатом 99,85%. Об этом сообщили в Центризбиркоме, уточнив, что в Чеченской республике обработаны уже 100% бюллетеней. РИА Новости напоминает, что Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с апреля 2011 года. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные и БУ, установка контрафактных деталей, а также дополнительные работы, которые по факту включены в чек, но на самом деле не выполнены и даже не требовались. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет Газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Новый сезон на Радио Сі. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем эту неделю с великолепной музыки «Радио Олимп». С нами только что Лана Дель Рей, «Young and Beautiful». Дальше «Дискотека авария» и «Моральный кодекс. Небо». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
9: Ну давай, ну заводись!
10: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
11: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. С нами дискотека «Авария» и моральный кодекс «Небо». Дальше Элук и Халид, «Dive into me». Это через 3 минуты, а пока Анна Романова. Интересная тема. Давайте слушать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «dwergas», от которого произошло английское «dwarf» и немецкое «цверг», «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «dwarg», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенные недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Амель Бенд уживе на Радіо Сі музика, яку ми любимо. Flying Decibels з такою бодрящою драйвовою пісней The Road буквально через полтори минути, а поки з новостями Олександра Короткова на Радіо Сі. Спонсор ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Более 90% протоколов на выборы в Госдуму обработаны к утру понедельника, сообщили в Центризбиркоме. Партия «Единая Россия» набирает 57,68% голосов. На втором месте КПРФ, далее идут ЛДПР и «Новые люди». Водитель легкового автомобиля погиб в аварии около Большебрусянского. По данным ГАИ, автомобиль Hyundai выехал на встречную, врезался в Fiat и Kia, после чего машину выбросило в кювет, где автомобиль перевернулся. Водитель Fiat травм не получил, в Kia двое пострадавших, пишет портал Е1. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса Яндекс.Задание. Как пишет агентство ТАСС, в Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу. От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок, для вывода которого необходимы данные банковской карты. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная рекламация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Чтобы этот рабочий понедельник проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепные хиты на Радио Си. Дальше «Золотая коллекция». В нашей музыкальной подборке Дэвид Червиц, раньше Милен Фармер, «Жета меланхолии», а начнем с рок-легенд «Квин» на Радио Си в «Золотой коллекции часа».
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: Кто так круто?

0: Всем тут круто. 0+.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Золотая коллекция... Радио Си.
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дэвид Чарвиц, Leap of Faith на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше хит Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Эта песня откроет 5 песен о любви, а через минуту музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар.
1: Реклама. Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
2: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963. Заслужик ООЭЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». 16-летние подростки из Екатеринбурга получили серьезные сроки за поджог локомотива. Центральный окружной военный суд отправил одного из обвиняемых в колонию на 8 лет. Второго участника поджога осудили на 9 лет общего режима. Об этом пишет портал 66.ru. Сам инцидент произошел в декабре 2024 года на станции Екатеринбург-Сортировочный. За поджог подростки получили криптовалюту на сумму в 91 тысячу. Подростков сотрудники ФСБ задержали при попытке обналичить полученные деньги. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в уральской столице 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов, напомню, внесли рекордные ливни июля и августа. Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: В этом выпуске с нами Дункан Лоуренс, Глен Медейрос, Бурито и Ёлка, Элтон Джон, Believe. Это буквально через 3 минуты. А начнем 5 песен о любви с Sunrise Avenue. This is the...

0: Думаю, приятно в разгар рабочего понедельника ненамного отвлечься на тему романтики. У нас 5 песен о любви. Только что Глен Медейрос «Nothing Gonna Change My Love For You» на Радио Си. В рамках пятерки еще один трек на очереди. Это Дункан Лоуренс «Аркада» на Радио Си.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 103.7 FM. Радио Си.
2: 5 песен о любви на Радио Си.
14: Is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: нами только что «Чайфы» на Радио Си. От, скажем так, классики уральского рока переходим к ярким новинкам. У нас на старте трек «Take Me There», это «Дати». Через полторы минуты включаем, пока же время новостей. Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму составила более 59%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Лидером кампании стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, она получит 355 мандатов в Госдуме. У «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть 5-процентный барьер, добавила председатель ЦИК. В Екатеринбурге включают отопление, несмотря на бабье лето. Жители домов в Академическом рассказали порталу Е1, что в квартирах становится жарко. Напомню, отопительный сезон в уральской столице официально стартовал неделю назад. Управляющие «Ашана» и сети «Лимана-Про» заявили о намерении сохранить работу своих магазинов. В обеих компаниях добавили, что объекты их продолжают работу в обычном режиме. На прошлой неделе президент Владимир Путин передал во временное управление российские активы нескольких иностранных компаний, включая «Ашан», «Лимана-Про» и «Нестле». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим. На радио Си Алена Свиридова. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем в ближайшую десятиминутку Дэвида Ашера. Раньше Эрос Амазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вита». Великолепный медляк. Ну и начнем с Сиси Кейч, нашу «Золотую коллекцию» радио Си.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия».

0: запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
6: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Такая кунтяу, папа! Я же тебя учила!
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: «Белое черное сердце». «Black Black Heart» Дэвид Ашер на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше R.E.M. «Losing My Religion». Этот хит буквально через 8 минут, но прежде музыка понятная без слов. Джеймс Ласт, мелодия «Одинокий пастух».
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова, 4. 0+.
9: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
10: наслаждайтесь закатом на террасе.
9: Гуляйте в парке Энгельса.
10: Или устраивайте пикник на крыше дома.
9: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
11: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.

0: Тем более 2 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 10, а днем до плюс 21.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: задумчивый, красивый хит от Адель только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Классные хиты у нас и дальше. Например, через минуту «Танцы минус» — «Диктофоны». Добавим немного рока в этот понедельник.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
5: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Первая версия этой песни вышла примерно год назад. Позже трек переработали. И именно в этом звучании, которое мы только что послушали, трек стал настоящим хитом. Tame Impala и Jenny на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Дальше с нами Рики Повари, Коза Сей на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Продлите лето в «Rixos Hotels Египет» с «Coral Travel». Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой «Rixos» в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
9: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
10: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
9: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Мощнейший хит Эрик Прайц и Pink Floyd «Prop Education» на радио Си 103.7 FM. Дуа Липа на старте, Гудини это через полторы минуты, а пока время новостей Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Регионы Северного Кавказа заняли ведущие позиции по явке избирателей на выборах в Госдуму. Наибольшая явка зафиксирована в Чечне – более 95%. В Дагестане, по предварительным итоговым данным, проголосовали около 87% избирателей. В Ингушетии и Северной Осетии явка составила около 84%. Средняя явка по России, напомню, больше 59%. Еще одно лобовое столкновение произошло на Свердловской трассе. В ДТП погибли водители автомобилей «Рено» и «Киа». По данным госавтоинспекции, в районе Рижа на встречную выехала «Рено». На месте аварии действует реверсивное движение. Москва возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье в августе этого года. За месяц стоимость квадрата в столице выросла больше, чем на 5%. На втором месте Санкт-Петербург, тройку замкнул Екатеринбург. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet Июль. Завтра ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19-21.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Грегуар «Рю де Зетуаль» на радио Сив «Золотой коллекции часа». Evanescence через 6 минут, «Bring Me to Life» покажем музыка, понятная без слов. «Армик» — мелодия «Pew Paradise». Спонсор инструментальной музыки ООО «Atlantic Pro». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Atlantic Pro». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Atlantic Pro». Таганская, 77.

0: Гетеборге 15.01. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра». ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в четырех субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах в самых разных уровнях, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. Эскиз проекта появится в 2027 году, после чего начнется строительство, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание», пишет агентство ТАСС. В Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214-му за реклама не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург». ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Росі. Музика з теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Красивый хит Шаде «Your Love is King» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее с нами Александр Иванов, «Я постелю тебе под ноги небо». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: «Это сделало нам больно». Так можно перевести название этой песни. «Summerly Hurt Us», «Альма», только что на Радио Си. По поводу нашего бабьего лета, оно скорее приносит удовольствие. Погода очень комфортная. Синоптики, если что, кстати, завтра обещают до плюс 21, это даже чуть теплее, чем сегодня. Дальше «Саваш Радио» на 103.7 FM.
1: Реклама. Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, Space Rock, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: смысловые галлюцинации, последнее признание. Далее услышим Селин Дион, которая триумфально вернулась на сцену. Состоялись уже первые концерты в рамках ее тура. Слушаем новинку «Bonjour, pardon, merci» через полторы минуты. А пока время новостей, расскажет Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Недействительными на выборах признали 36 850 бюллетеней. Они были обнаружены на 20 участках в 12 субъектах России. В 2027 году в единый день голосования пройдут выборы руководителей в 10 регионах России, сообщила Элла Памфилова. В ГАИ Свердловской области рассказали о росте количества ДТП с электровелосипедами. С начала года показатели увеличились на 159%. В 50 происшествиях есть пострадавшие и трое погибших. Каждое второе ДТП с электровелосипедом происходит в Екатеринбурге, добавили в ГАИ. Биткоин подорожал до 85 тысяч долларов впервые с конца января. Увеличение показателя произошло сразу почти на 5%, пишет Коммерсант. Другая криптовалюта, эфир, прибавил чуть больше 3% и теперь стоит 2747 долларов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор три десятки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы три десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Екатеринбурге до плюс 10, днем до плюс 21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В разгаре рабочий понедельник. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. Мы для вас ставим классную музыку. Дальше, например, «Золотая коллекция». Включаем Сару Коннор, перед этим «Дайдо, thank you». А начнем с «Modern Talking», нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Терка Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника.

0: Бывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
5: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

От Сары с любовью. С нами только что Сара Коннор на Радио Си в золотой коллекции часа. А впереди Скорпы с балладой «Send Me an Angel». Пока же давайте послушаем музыку, понятную без слов. Мелодия «Токката» Виктор Зинчук на Радио Си.

0: Люксембурге 4 часа. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый день. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» – около 5%. По данным ЦИКа, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. Прощание с прославленным биатлонистом Сергеем Чепиковым проходит сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию пришли родные, друзья и коллеги спортсмена, в том числе хоккеист Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы Александр Жуков, бывший глава Свердловской области Евгений Куйвышев и другие, пишет Москва-24. Проститься с чемпионом также пришла первая жена Чепикова, биатлонистка Елена Мельникова, вместе с их сыном Прохором, сообщает Стархит. Сергей Чепиков, напомню, скончался в 59 лет от онкологии. На Среднем Урале выросло число аварий с электровелосипедами. Каждое второе такое ДТП происходит в Екатеринбурге, сообщает облгаи. С начала года в Екатеринбурге случилось 73 ДТП. Всего в регионе 101, на 159% выше, чем год назад. Так, вечером 20 сентября на улице Большакова в Екатеринбурге водитель электровелосипеда «Куга», двигаясь по улице Луначарского в сторону Декабристов, при перестроении для поворота не занял крайне левое положение, не подал сигнал рукой, создав помеху двигавшемуся попутно мотоциклу БМВ. Мотоцикл отбросило на встречную Тойоту, которая поворачивала налево. Девушка-байкер с переломом кисти попала в горбольницу номер 36, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в Екатеринбурге 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов внесли рекордные ливни июля и августа. Из-за роста уровня Исети светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. На этой неделе в широкий прокат выходит фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Страшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, которая внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни, службу на далекой планете, сражение с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это – видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался ранее, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия. О переосмыслении. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 10, днем до плюс 21.
2: Реклама. Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
3: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
2: А в качестве уверена?
3: Ну,
2: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
4: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: только что Майкл Бубле, Sway, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Впереди такой трогательный, цепляющий хит от Леры Москва, «Лови». Послушаем через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Достучик ОС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: если ты со мной.
1: Вы слушаете Радио Си, только что Доминик Джокер. Дальше такая с надрывом песня от Тома Уолкера «Leave a Light On» через полторы минуты. Ну а пока новости. На Радио Си Людмила Гусева, спонсор ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
2: Добрый день. По итогам выборов партия «Единая Россия» забирает 36 мест в Свердловском парламенте. Это более двух третей и абсолютное большинство, отмечает «Новый день». По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3, у «Справедливоросов» 2. Между тем, в Новгородскую Булдуму прошла партия «Яблоко», получив 5,67% голосов избирателей. Регион стал единственным в России, где эту партию допустили до участия в региональных выборах, отмечает РБК. Летняя погода ожидается на Среднем Урале в ближайшие дни. По данным Уралгидромет, по ночам в ближайшее время от 5 до 10 тепла, днем от 18 до 23. В среду чуть прохладнее, но сухо. В четверг Росгидромет обещает небольшой дождь. С пятницы понижение температуры, но в конце недели сухо и солнечно, плюс 16. До вечера вторника висит смог. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары, пишет Стархит. Ранее жена певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet «Июль». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью до плюс 10, днем довольно комфортно до плюс 21.
3: Реклама.
5: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Мы подобрали для вас три классные песни. Например, услышим Anastasia, Left Outside Alone, чуть раньше Moby. А начнем нашу золотую коллекцию, музыкальную подборку с Глории Гейнер на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

вами только что Анастейша, Left Outside Alone на Радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до среды, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через пару минут с нами Леонид Филиппов, а сейчас музыка понятная без слов. Послушаем саундтрек к «Пиратам Карибского моря».

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 17.01 в Екатеринбурге. На радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более двух третей. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании «Fly Dubai» должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют, сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании «Fly Dubai» объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15, но будет сухо и солнечно. Таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери, у Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: И о погоде на радио ЮСИМ, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 19, завтра во вторник без осадков, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: записи. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и только что Патрисия Касс. Меня зовут Леонид Филиппов, и этот вечер проведем вместе с вами. Сегодня понедельник, 21 сентября на календаре, и далее на Радио Си. Леонид Агутин.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» – 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-00-23-693.
5: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
6: И давайте узнаем, что происходит на дорогах города в эти минуты. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Яндекс.Карты показывает 4 балла из 10, машин пока что немного. Самые большие пробки в эти минуты на Малышева от Гагарина до Сыромолотова и на объездной от Московской до улицы Амундсена.
7: Реклама. «Глазурит Лада», «Лада Глазурит».

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио «Россия», музыка, которую мы любим, и это Леонид Агутин на «Сиреневой луне». Желаю всем приятного завершения рабочего дня. На часах 17:20, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Сегодня в Кировском филе минтая свежемороженое в блоке 499,99 за килограмм. Крупа гречневая «Ядрица Экстра» 79,99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 17.31. Далее на Радио Си Алекс Ворон. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый вечер. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме. КПРФ 40, ЛДПР 25, новые люди 20 мест. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. На Среднем Урале выросло число аварий с электровелосипедами, предупредили в облгое. С начала года в регионе произошло 101 такое ДТП, на 159% больше, чем год назад, пишет «Комсомольская правда». Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании «Fly Dubai» должен был отправиться в ночь на 20 сентября. Его перенесли на двое суток из-за технической неисправности, сообщили порталу «Е1 пассажиры». На этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Режиссер признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Фрельский рок.
2: «Три десятки» – такси нашего города. Служба заказа такси «Три десятки» – настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра во вторник без осадков. Юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 21.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио 7. Меньше слов и больше музыки. Только что Everything But Girls с хитом Missing. На часах 17.43. Дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Брайан Адамс с хитом Sunny, еще Роксет. И в самом начале Сандра.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдинг. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль, Гурзувская 63.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сегодня в Кировском. Сыр «Тильзитер», село Зеленое, 349,99 за 400 граммов. Пирожное «Орион» «Чокопай» в глазури, 139,99 за 360 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: И давайте узнаем, что происходит на дорогах города в эти минуты. Спонсор дорожной информации ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлурга 80». Машин становится больше. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на проспекте Ленина, Тимирязева, до улицы

0: 8 марта на Халтурина от Аполихинской до Татищева и на Куйбышева от 8 марта до Московской улицы.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Брайан Адамс, далее на Радио Си Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
12: Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
13: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
14: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 18.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, ЖК Новаце. Вторая очередь.
1: Добрый вечер. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» около 5%. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск сегодня днем вводили реверсивное движение из-за серьезного ДТП. Автомобиль «Рено» с водителем 1976 года рождения из Челябинской области выехал на встречную полосу в Kia Rio с жителем Екатеринбурга 1955 года рождения. Оба водителя не выжили в лобовом столкновении. Причина выезда на встречную полосу устанавливается. ГАИ ведет разбирательство в этой аварии и призывает автомобилистов быть аккуратнее за рулем, пишет Ядин. В Екатеринбурге директор школы номер 84, находящейся в военном городке, уволилась после конфликта с родителями учеников. Ранее сообщалось, что трое учителей школы решили уволиться из-за разногласий с руководством. Руководитель юнармии, учитель математики, истории, основ безопасности, диспетчер по питанию. Ученики и родители составили коллективное заявление о несогласии, которое подписали 88 человек. После выездной проверки управления образования конфликт в школе был решен. Там пересмотрели должностной функционал. Заместители директора и педагогов внесли коррективы в учебный план, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен от улицы Латвийской до перекрестка улицы Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. На указанном участке планируют построить два перекрестка со светофорами. Дорогу намерены оборудовать видеонаблюдением. Эскиз проекта появится в 2027 году. После этого начнется строительство, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D. Он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом – через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – осенью похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Я Погодя на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 18, завтра во вторник без осадков, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10 и завтра днем до плюс 21.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Ace of Base. На радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» ХВЛ «Июль». Официальный дилер ХВЛ на Грузовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Havail Motor Manufacturing Cruz». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио 7 на 103.7 FM, и к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио 7, Игорь Корнелюк.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: «Додо».
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в Центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
10: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
9: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
15: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
0: И давайте узнаем, что происходит на дороге города в эти минуты. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Машин немного, Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самые большие пробки в эти минуты на Амундсен от Московской до Объездной и на проспекте Ленина от Луначарского до улицы Хохрякова.
1: Реклама.
16: «Глазурит Лада», «Лада Глазурит».

0: Центр глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Желаю всем приятного вечера. На часах 18.21 и далее на Радио Си. Bad Boys Blue.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК Форма от девелопера Форум.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная. 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте. 39,99 за 130 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио «Си».
0: Вкусная еда – это маленький праздник на каждый день, и устроить его просто. Можно заказать что-то в ресторане, а можно выиграть во вкусной игре на Радио Си. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюдо и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0 плюс ОГРН 118 774 603 5730. Город Москва.

0: С вами Радио ЕСИ на 103.7 FM. На часах 6:30. Делен Радио ЕСИ, Дэвид Гетта и Сиа с хитом Flames. А прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «dwergas», от которого произошло английское «dwarf» и немецкое «zwerg» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «dwarg», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенный недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: Это Владимир Шахрин и команда «Чайф» только что на Радио 7. На часах 18:41, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Гаррет Гейтс и Элтон Джон, и в самом начале Лаура Бренниган.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки.

Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: И давайте узнаем, что происходит на дороге города в эти минуты. Спонсор дорожной информации ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлурга 80». Яндекс.Карты им показывает 5 баллов из 10. Самые большие пробки в эти минуты на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Радищева, на Щерса от Сурикова до Объездной и также не просто на Куйбышева от 8 марта до Московской улицы.
1: Реклама.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Маяками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Радио Си. 103.7 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Си.
4: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Гаррет Гейтс. На часах без 5:07, и в следующем часе не пропустите игру под названием «Третий звонок». Еще впереди на радио 7 Робби Уильямс, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 990 000 рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 7 вечера в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». И напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. Сначала сентября. Средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь, характер травмы не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гордумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,20, евро 96,67.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 18, а завтра во вторник без осадков, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня в игре «Третий звонок» на Радио Си вы можете выиграть классный приз. Это пара билетов на концерт другого оркестра 12+. Правила очень простые. Нужно дозвониться третьим по телефону 235-103.7. Желаю всем удачи.
2: Реклама.
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00. 23693.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт Холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти!
1: И давайте узнаем, что происходит на дорогах города в эти минуты. Спонсор дорожной информации ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самые большие пробки в эти минуты на Московской от маршала Жукова до Куйбышева и на проспекте Ленина от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта.
2: Реклама.
10: «Глазурит Лада», «Лада Глазурит».

0: Кредит. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: С вами Радио ИСИ, у нас продолжается игра «Третий звонок». Нужно дозвониться третьим по телефону 235-137. И пришло время узнать, кому же сегодня так вот несказанно повезет. Радио ИСИ, алло, добрый вечер, как зовут вас?
1: Добрый вечер, Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, ну что ж, вы сегодня поторопились слишком, хочу вам сказать, вы сегодня номер один.
1: Понятно.
0: Пробуйте еще, приятного вечера вам.
1: Хорошо.
0: Радио ИСИ, алло, добрый вечер, как зовут вас?
2: Добрый вечер, меня зовут Елена.
0: Лена, очень приятно. Лена, чем занимаетесь в данную минуту?
2: Приехала домой, как раз началась игра, и вот набираю вам.
0: Да, я слышу, что еще даже из автомобиля не вышли, да, вот судя по звукам.
2: Да.
0: Лен, ну что ж. Да, Лен, не расстраивайтесь только, вы сегодня номер два, но пробуйте обязательно. Вот я прям чувствую, что обязательно в скором времени вам повезет.
2: Спасибо большое за пожелание, буду дозваниваться.
0: Да, пробуйте еще, всего хорошего вам, до свидания.
2: И вам хорошего.
0: Спасибо огромное. Радио ИСИ, алло, добрый вечер.
3: Добрый.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Дмитрий.
0: Дмитрий, вы номер один, по-моему, сегодня были, все правильно?
3: Ну, были, теперь номер три, надеюсь.
0: Ну вот да, Дмитрий, все правильно. Знаете, вот это тот самый пример, да, когда есть желание, и вот все силы направлены на то, чтобы заполучить этот приз. А вот, собственно, что происходит. Ну что ж, Дмитрий, я поздравляю вас. Удалось таки вам дозвониться до нас под номером три, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на концерт другого оркестра 12+. Мои поздравления.
3: Спасибочки.
0: Да, Дмитрий, подводя итоги понедельника, что можете сказать? Как в целом день прошел у вас?
3: Тяжело.
0: Тяжело. То есть не было времени даже погулять и насладиться бабьим летом?
3: Нет.
0: Да, Дмитрий, ну что ж, успевайте тогда, сами знаете, да, погода у нас такая на Урале, переменчивая. Ну вот я надеюсь, что ваш выигрыш в игре «Третий звонок» станет таким все-таки приятным завершением этого понедельника.
3: Спасибо.
0: И немного рекламной информации. 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты представят программу под названием «Вечные песни. Часть 2» и сыграют легендарные хиты мировой рок- и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите «Другой оркестр» 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Blue System. На часах 19.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Nickelback и Scorpions, и в самом начале Берлин.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.

0: Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И давайте узнаем, что происходит на дорогах города в эти минуты. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода, Аками Запад на Металлурга 80. Машин немного, Яндекс.Карты показывает всего лишь 3 балла. Самая большая пробка в эти минуты на объездной от Московской до улицы Амундсена.
2: Реклама.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что команда Nickelback, далее на Радио Си Аха, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 8 вечера в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». В Москве сегодня простились с легендарным олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым. Спортсмен ушел из жизни в 59 лет, не смог справиться с онкологией. На церемонию прощания пришли друзья и близкие, в том числе Владислав Третьяк, Ирина Роднина, семья Сергея Чепикова, его первая жена, биатлонистка Елена Мельникова, с сыном. Также на прощании присутствовали бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, министр спорта региона Леонид Рапопорт, сенатор от Свердловской области Виктор Шепти, пишет «Я-1». Знаменитый спортсмен был похоронен на Троекуровском кладбище в столице. По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, итого 36. Отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского ЗАГС-собрания составила 47%. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный доллар сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра во вторник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 19-21. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске до плюс 20.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
7: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Грузовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавейл Мотор Мануфактуринг Круз». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для «Хавейла» начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама. Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
5: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
8: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: Наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК Форма от девелопера Форум.
4: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО Форум Групп. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Золотая коллекция... Радио Си.
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Козлов на Радио 7.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 9 вечера в Екатеринбурге. На «Радио Си» прогноз погоды. Завтра во вторник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 19-21. В Полевском, Асбесте, Каменске-Уральском до плюс 20.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 вечера в Екатеринбурге. На «Радио Си» прогноз погоды. Завтра во вторник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 21.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
3: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си –

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно,

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.